нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Женевьевы Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на радио «Классик». В Астане впервые представили международные архивные документы о Золотой Орде. Аида Балаева и Отре Азуле обсудили развитие сотрудничества. В Актау прошла книжная ярмарка. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день. С новостями к этому часу Нурканат Токаев. В Астане прошла выставка в рамках международного научного симпозиума «Золотая Орда как модель степной цивилизации. История, археология, культура, идентичность». Впервые в Казахстане широкой публике представили уникальные международные архивные документы, рукописи и археологические артефакты, связанные с историей «Золотая Орда». Среди главных экспонатов – письмо Гуюка Хана Папе Римскому, Иннокентию IV из Византии. Четвертое из Ватиканского архива, тарханные ярлыки Тохтамыш-хана, дипломатическое письмо ординских правителей Османской империи, а также рукописный свиток, родословные ханов, включены в реестр ЮНЕСКО «Память мира». Посетителям также показали редкие предметы эпохи Золотой Орды, украшения, шелковые ткани, вооружение, средневековые монеты и рукописи по астрономии, медицине и литературе. Особое внимание привлекли современные мультимедийные технологии, 3D-реконструкции городов и артефактов, интерактивная карта археологических памятников и ИИ воссоздания костюмов и военной тактики Орды. В мероприятии приняли участие министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, ученые, археологи, историки и представители дипломатических миссий. В офисе Фонда развития креативных индустрий состоялась встреча заместителя премьер-министра, министра культуры и информации Республики Казахстан Аиды Балаевой с Адре Азуле. Стороны обсудили вопросы развития совместных инициатив с фондом. Основная миссия фонда заключается в поддержке и развитии социальных и экологических инноваций во Франции. Речь идет о проектах, которые предлагают новые решения общественно значимых проблем в области образования, занятости, здравоохранения, экологии, социальной интеграции и цифрового равенства. В ходе встречи прозвучали инициативы сотрудничества в области образования, экологии и цифрового равенства. Перспективным направлением сотрудничества также может стать реализация совместных образовательных программ и молодежных обменов. По итогам встречи была подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем укреплении партнерства и реализации совместных проектов. В Актау впервые прошла республиканская выставка-ярмарка «Кітап керуені». На одной площадке собрались ведущие издательства страны, Казахстана, известные писатели и сотни любителей литературы. В программу вошли книжные новинки, встречи с авторами и возможность приобрести переизданные произведения казахской классики по доступным ценам. Двухдневная ярмарка прошла в Мангыстауской областной библиотеке имени Кабиболы Садыкова. На масштабной книжной ярмарке была представлена вся палитра отечественной литературы, от современной прозы до переизданной казахской классики. Для жителей и гостей города были организованы встречи с известными авторами Розой Мукановой, Умайгуль Туржан, Бахыткуль Сермековой и Уларбеком Нургалымом. На выставке представили и современные форматы чтения. Один из них – аудиопроект «Киссагер» для детей и подростков. В сборники вошли колыбельные, загадки, легенды, пословицы и эпосы о батырах. Это были все новости к этому часу. С вами был Нурканат Токаев, информационная служба «Радио Классик».
0: Новости культуры на «Радио Классик».
2: За Казахстан. Чистота начинается с тебя.
3: Эфирде музыкалық палитра хабары.
4: Қайырлы таң. Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

Александр Власовтың «Фонтану Бахчисарайского дворца» романсы. Орындағандар Әлібек Дінішев, ал фортепиано партиясын Евгений Шендерович.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вместе с вами программа «Территория классики» и я, Анастасия Бровикова. В исполнении Алматы Симфони Оркестра прозвучало всеми любимое традиционное сочинение «Илигай» в аранжировке Всеволода Юденича. Продолжает программу «Территория классики» Национальный симфонический оркестр Дании под управлением дирижера Фабио Луизи. Звучит первая часть «Аллегро эспансива» симфонии номер 3 испанской Карла Нельсона.

В исполнении Марата Бесенгалиева и жене Аубакировой прозвучала вторая часть адажо, сонаты для скрипки и фортепиано номер 3 Йоханнеса Брамса. Территорию классики продолжает фортепианное сочинение Фредерика Шопена «Большой вальс» ми-бемоль-мажор из 18-го опуса сочинений в исполнении пианистки Мюрай Перая.

В программе «Территория классики» в исполнении Владимира Ашкенази мы услышали «Анданте», «Прелюдию», номер 1, опус 22 Александра Скрябина. А сейчас продолжит программу сочинение Феликса Мендельсона Бартольди в переложении Ференца Листа «Песня без слов», опус 19.

В исполнении пианиста Амира Тебенихина услышали первую часть «Аллегро бриллианте» большой фортепианной сонаты номер 3 композитора эпохи романтизма Роберта Шумана. Продолжает программа «Территория классики». В исполнении пианиста Якоба Кастельсона звучит сочинение Иоганна Себастьяна Баха «Восьмая симфония».

Дорогие друзья, продолжается программа «Территория классики» в исполнении скрипачки Моны Хаттори в сопровождении симфонического оркестра Берлина под управлением дирижера Алана Барибаева прозвучала «Кармен Фантазия» для скрипки и оркестра Франца Ваксмана. А сейчас слушаем третью часть «Аллегро» норвежской фантазии Эдуарда Лалло.

0: В исполнении солистов Пэрм Фламстрема и Бриджит Уоррен Харвик в сопровождении филармонического оркестра Осло под управлением дирижера Алана Бурибаева прозвучала третья часть «Ронда Аллегро» концерта для флейты и арфы с оркестром до мажор Вольфганга Амадея Моцарта.
1: Куктемнескеля. Классик радио Смейнбрюгге.

В исполнении солиста Сальваторе Личитра в сопровождении симфонического оркестра театра «Ла Скала» и дирижера Роберта Арица Бриньоли прозвучала ария «Турида» из оперы «Сельская честь» Пьетро Маскани. Продолжит программу «Территория классики» вторая часть «Андантино» серенады для струнных, опус 12, Лена Беркли.

В исполнении Государственного академического симфонического оркестра Республики Казахстан и дирижера Муслима Амзе мы услышали с вами симфоническую поэму «Жайлауда» композитора Капана Мусина.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – это выбор каждого. Мы строим сильное и безопасное общество.
2: Эфирде классика Алан Хабар.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
1: Барабан. Самый древний и самый интернациональный музыкальный инструмент. Судите сами, ударные инструменты в виде маленьких цилиндров и датируемые более чем 6000 лет до нашей эры найдены в Месопотамии. На наскальных рисунках в пещерах Южной Америки изображены люди, бьющие руками по предметам, очень напоминающим барабаны. Кроме того, археологи отыскали барабаны в Моравии, Древнем Египте и Шумере. Их возраст исчисляется 5, 4 и 3 тысячами лет до нашей эры. Барабаны сопровождали ритуальные обряды, танцы и различные церемонии. К тому же он был лучшим сигнальным средством. Инструмент можно было легко изготовить, он создавал много шума, и его звук прекрасно разлетался на большие расстояния. Предок барабана – простая каменная или деревянная колотушка, которой пользовались еще первобытные люди. Первые барабаны были устроены практически так же, как и сейчас. За основу брался полый сосуд или обруч. На него натягивались с двух сторон мембраны из кожи животных. Их стягивали жилами, позже жилы заменили веревками, а затем и специальными металлическими креплениями. Две разновидности барабана, большой и малый, уже давно полноправные члены симфонического и духового оркестров. Главное назначение большого барабана – одиночные удары от очень тихих до громовых. В Европе большой барабан сначала был участником только военного оркестра. И только в начале 18 века появился в оперной партитуре. Композиторам понравилось использовать его в изобразительных целях. Пушечные выстрелы, гром, неожиданный удар судьбы. А также незаменим он был для имитации так называемой янычарской музыки, на которую одно время в Европе была мода. У малого барабана звук сухой и отчетливый. Вообще малый барабан – военный походный инструмент. В симфонический оркестр он попал позже большого, в 19 веке. Его дробь отлично подчеркивает ритм музыки, оживляет ее и создает тревожное настроение. Однако есть примеры, когда малый барабан становится практически солирующим в оркестре. К примеру, в «Болеро» Равеля он не умолкает ни на секунду. А у Шостаковича в 7-й симфонии сразу три малых барабана усугубляют зловещесть и неотвратимость фашистского нашествия. Многие народы почитают барабан как магический инструмент. Например, легенда одного из племен североамериканских индейцев гласит, когда 8000 барабанщиков соберутся вместе и застучат в там-тамы, пульс планеты гармонизируется, и народы Земли будут жить в мире и согласии. И вообще индейцы считают, что сам барабан – это и есть вся Вселенная, а его размеренный сильный бой – это пульс сердца, бьющегося в ее центре. Они говорят, покуда слышен бой барабана, Земля не умрет.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Казахстан и Турция укрепляют сотрудничество в культурной сфере. Стартовал прием заявок на участие в проекте «Школа народного ремесла и изобразительного искусства». В Астану прибыла самая загадочная фигура стрит-арта. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Нурканат Токаев. В Астане состоялась встреча заместителя премьер-министра, министра культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева с депутатом парламента, заместителем председателя партии «Справедливости и развития Турецкой Республики», ответственным за сотрудничество с тюркскими государствами профессором Кюршадом Зорлу. Открывая встречу, Аида Балаева подчеркнула, что государственный визит президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Казахстан придал новый импульс развитию казахстанско-турецкого сотрудничества по широкому спектру направлений, в том числе в сфере гуманитарных и культурных связей. В ходе встречи стороны договорились взаимодействовать по налаживанию литературных связей, выпуску документальных и художественных фильмов, а также совместно работать по популяризации хикметов и учений Ходжи Ахмеда Яссауи. Фонд развития креативных индустрий приглашает мастеров традиционного ремесленного искусства, представляющих редкие, уникальные и исчезающие виды казахского ремесла. Проект направлен на сохранение и развитие национального ремесленного искусства, возрождение редких видов традиционного ремесла и передачу уникальных зданий молодому поколению. Мастера, прошедшие отбор, примут участие в образовательной программе проекта и внесут вклад в сохранение национального кода, культурной преемственности и многовекового опыта казахского народа. Прием заявок осуществляется в электронном формате до 31 мая этого года. Подробную информацию можно получить на официальном сайте Министерства культуры и информации Республики Казахстан. В Астане открылась мультимедийная выставка под названием «Бэнкси. Гений или вандал», посвященная одному из самых загадочных уличных художников современности. На экспозиции представили два оригинальных дорожных знака с граффити «Бэнкси». Экспозицию представили в Люмьер Холл. Выставка объединила цифровые инсталляции и оригинальные артефакты, связанные с творчеством британского стрит-арт художника Бэнкси, чья личность до сих пор официально не раскрыта. Перед открытием организаторы провели закрытый показ для журналистов и рассказали о концепции проекта. По их словам, выставка прослеживает творческий путь Бэнкси от ранних уличных работ до произведений периода пандемии COVID-19. Авторы проекта также попытались ответить на главный вопрос, который сопровождает художника уже много лет. Считает ли его вандалом или одним из самых главных современных художников 21 века? Данная выставка будет работать ежедневно до конца августа. Это были все новости к этому часу. С вами был Нурканат Токаев, информационная служба «Радио Классик».
0: Новости культуры на «Радио Классик».

0: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.
1: Рекламная служба радио Классик 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне радио «Классика».

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

Виктор Хоменков. «За перевалом». Орындағандар Аида Юпова, Виктор Хоменков, Жильна Турель, Фредерик Сикар, Доминик Ди Пьяцца және Кристиан Эскут.